98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: Радио Рация.
1: Рация. Хорошо бы дзьмухаўцом у полі, свістануло ветром вось табе гастролі, быть маленькой хмаркой.

рухоногие, по конях руки в ноги. Поехал! У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не приспосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношу знанение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать в руки.

могилах заквітне без, за którą гине тилу родаку, на их могилах заквітне без. А пташка будет спевать радостно, что на вольности

православие и свет. Архиерейский собор Русской Замежной Православной Церкви, який проходил у Мюнхене с 29 красавіка по 5 мая этого года, принял решение об канонизации айца Серафима Роуза. Для православного свету эта подея стала одним из наибольше обмерковываемых церковных решений. Прихильники американского подвижника усприняли ее как долгочаканное признание духовного авторитета одного из самых ведомых православных миссионеров 20-го стагодзя. Але у той же час немало и тих голосов, которые говорят про его неоднозначную биографию, спречную духовную спадщину и его спорный богословский стиль. Будучи иеромонах Серафим у свете Юджин Деннис Роуз народился у 1934 году у Калифорнии, прошедший про захопление усходней философией, богемной культурой и духовные пошуки, он принял православие и разом с игуменом Германом засновал монастырь преподобного Германа Аляскинского у Платине, штат Калифорния. Его книги «Душа после смерти», «Православие и религия будучини», шматликие листы и проповеди оказали великий уплыв на англомовное православие и на многих людей у разных краинах свету. Однако сама канонизация выкликала прикметную полемику. Критицы подвергаются его вучені про митарство, який он сформулював у книзе «Душа после смерти». У своих развагах иеромонах Серафим Роуз бачить только одну, одиную традицию разумения життя души человека после смерти и цалком игнорує існування інших интерпретаций посмертного лёсу человечей души внутри православного подання. За гэтага некоторые православные богословы обвинувачивают его у распаўсюджванні своего роду неагностицизму и у празмерным захоплении мистичными темами. Звертая увагу агульная атмосфера творчасти отца Серафима Роуза. Его книги «Православие и религия будучини» и шматликие эссе про духовный кризис Захаду для многих православных читачов стали символом бескомпромиссной обороны традиции. Эта полемичная манера американского православного миссионера сприяла формованию у церковным осяроддзе своеособливой осадной психологии, схильной бачить вокруг православия выключно прикметы апостасии, змовы и духовного разложения сучасного свету. У шэрагу публікацый адзначалася, што стыль отца Роуза быў не столькі акадэмічным багаслоўем, колькі эмацыйнай рэлігійнай публіцыстыкай эпохі холоднай вайны. Дадатковую дыскусію выклікала пытанне пра асабістую біяграфію Серафіма Роуза. Пасля выхаду біяграфічных даследаванняў, прысвечаных яго маладосці, у праваслаўным асяроддзі актыўна абмяркоўваліся эпізоды яго жыцця да навяртання ў праваслаўе, уключаючы звесткі пра яго аднаполыя адносіны і духоўныя пошукі ў контркультурным асяроддзі Каліфорніі 1950-1960-х гадоў. Для прихильников канонизации менавіта гэты шлях от духовного кризису до монаства выглядае сведчанням глибокого внутреннего перетворения. Однако есть серьезная погроза, что публичное обмеркование гэтых тем робить постать отца Роуза занадто спречной для агульноцерковного прославления и непозбежно перетворяя канонизацию у предмет идеологичных конфликтов внутри самой православной супольности. Постать айца Серафима Роуза стала своего рода символом больш широкого конфликту внутри сучасного православия. Для одних он стал образом православного супротивления секулярному свету и духовному либерализму. Для інших его спадщина уявляє приклад релігійного радикалізму, повного одвержения сучасності и нездорового эсхатологізму. Менавіта тому обмеркаванне его канонізації хутка вийшло за межі питання про особу и переутворилося у дискусію про тое, яким повинно быть православ'я 21-го стагоддзя, открытым до сучасного свету або подкреслено контркультурным и антиглобалистским.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9-я, у Польши 8-я година. У прокуратуру Польши накерована заява с нагоды переследу кандидата у координационную раду лукашенковскими спецслужбами. Правооборонца Марфа Рабкова просит США допомогче вызволить полит из неволенных женщин. США увели санкции супрать белорусской компании и ее супрацовников. У студии с новинами Анна Шайковская. Лукашенковские спецслужбы переследуют кандидатов у координационную раду 4-го скликания. Из этой нагоды старшиня народного антикризисного управления Павел Латушка звернулся до военного прокурора Польши. Про это политик заявил в эфире нашего радио.
3: Я написал у отдел войсковых справ военному прокурору по окружной прокуратуре Варшавы заяву в связи со спробой шантажа, примушения до супрацовництва, фактично вербовки относительных до семи Чальцов и Чалин, коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборов было то же самое. Вы ведаете, что относительных до Чальцов народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробов деятельности. Мы будем деятельничать у рамках правового поля той краины и тех краин, где мы находимся.
2: Павел Латушка поинформовал, что он и его поплечники будут информовать ответных прокуроров об злочинствах и добиваться расследования справ. Былая политзняволеная правооборонца и координатор волонтерской службы правооборонного центра «Весна» Марфа Рабкова, вызволенная у Саковику этого года, выступила с публичным видеозворотом. И она закликала содейничать вызволению больше за сотню женщин, которые все еще находятся в белорусских тюрьмах по политичных мотивах. Зворот был опубликован у субботу в телеграм-канале «Ружовые хустки». Правооборонца подкреслила, что у силах представников США, допомогших этим женщинам, вернуться у своей семьи. Цитата. «Прямый диалог представников США с белорусской державой дал нам этот шанец и все еще позволяет тримать двери у нормальность приотчиненной. За последний год, дякуючи американскому перемовному треку, свободу здобыли сотни человек, сотни семьев». Уздыхнули с полегкой, сказала она. Рабкова выказала надею, что гуманитарный трек будет протягнут, и до его долучится все больше людей доброй воли. У субботу стало известно, что в санкционный список Соединенных Штатов Америки вошла компания Armory Alliance, а так само двое ее сотрудников. Про это говорится в пресс-релизе на сайте Министерства финансов США. По вводле данных американского Министерства финансов, яны удельничали в схемах поставок для Ирана, в приватности в закупках компонентов для беспилотников и ракет. Сирот фигурантов громадянин Ирана Махмуд Мат Махти Малеки и генеральный директор компании «Громадянин Беларуси» Махмед Али Талибов. Санкции введены в рамках кампании супрацеранского военно-промыслового комплексу. У протяг темы санкций премьер-министр Беларуси Александр Турчин после посиджения коллегии МЗС по выниках працы в минулом ходе доручил ведомству протягнуть метанакированную працу по донесении по всех линиях контактов, у тем лику с политичными силами правого керунку. Позиции про тупиковость санкционного подхода у дочинения до Республики Беларусь. Это выникает из протокола посиджения Совета министров Беларуси от 17-го соковика, які у распоряджение Еврорадио передала инициатива «Белполь». Так само премьер-министр Беларуси доручил протягнуть информационную борьбу супрать санкций с боку бизнес-супольности, медиа и экспертной супольности. Нагадаем, что санкционный тиск Заходу начался после жорсткого подавления мирных протестов 20-го года в Беларуси, а затем после примусовой посадки в травне 2021 года самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борте и початку миграционного кризису на меже за развязом. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск прац годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польской меже похмурно с прояснениями. Махчимы дождь. Температура по ветру в день максимально прогреется до 13-15 градусов со знаком «плюс». Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ». Музыка, як под життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая. Як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметныя беларускія музычныя з'явы. Сёння ў эпіцэнтры нашай увагі будзе праект «К6 Live». Менавіта яны ў мінулую суботу зладзілі вялікі фестываль «К6 Geek». Не обышлося там і без навінак. У першыню на сцэне ў поўным складзе выйшаў гурт «Apple Picker». Сёння мы паразмаўляем і з лідарам праекту Мікітам Арловым.

0: Чаму Apple Picker вырашыў выйсці з лясоў і развіртуаліцца менавіта на гэтым фестывалі?
1: Ну, так получилось, что вообще идея живого состава Apple Picker была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав. Но мне понадобилось три года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то

0: Збираєш яблуки, зрозуміло, де збираєш музику, откуль вони прийшли?
1: Музики доволі різні. Перший, хто відкликнувся самостійно, це був Антон Немагай, барабанщик. З ним ми грали раніше в «Союзі». Вот он прям сам мне предложил: вот, давай, если будешь собирать группу, то я с удовольствием сыграю на барабанах. И я подумал: супер, это отличное начало, потому что с барабанщиками бывают вопросы. А тут как бы уже нет вопросов абсолютно, зная Антона, его профессионализм. Потом есть Вася Ткаченко, он из Молдовы, живет в Варшаве. Мы с ним познакомились здесь и в итоге стали играть музыку вместе. Вася играет на басу.
0: До всего иншего я бы додала, что Вася у некоторых выпусков, окей, у одном выпуске на К6 Live так само был моим субведущим, там был бинго.
1: Выпуску с Кмит ансамблем. Он вообще блогер, и не только на басу играет, он мультиинструменталист, сам продюсирует музыку, очень талантливый парень. Потом есть Илья, как он просит его называть, Шпон. И он играет на гитаре, тоже молодой и талантливый парень из Украины, который живет здесь, в Варшаве. Мы с ним случайно познакомились на фузовне, на репточке, и он случайно услышал, как я репетировал, и такой: вау, что это, и в итоге он меня в составе теперь.
0: Вы методные караваны взяли у коллектива удельников из разных краин для того, чтобы у вас сразу шарилась ваша музыка и на Молдову, и на Украину, и на Беларусь?
1: Ну, так получилось, но вообще стратегия классная. Мне она подходит. Мне нравится и интернациональность, и музыка из разных стран, и это довольно символически, что у меня ребята из других стран играют. Это прикольно.

0: Вы запустили проект К6 Life. На ваш погляд, кому у першую чаргу ён будзе менавіта карысным?
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель — это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве — это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Уважаемые пассажиры,

0: Што ўяўляе сабой цяпер праект «Кашэсць Лайф»? У вас часу часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі і з удзелам аўдыторыі. Але для вас, складнікі «Кашэсць Лайф», гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
0: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта «Лёс», другі гэта «Кміт ансамбль». Чаму менавіта яны?
2: «Лёс» — первый выпуск мы решили делать с группой «Лёс», потому что непосредственно там Стас — участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия «Лёс» и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет идет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами, уже отсняты 3 эпизода. Там, в принципе, все получилось, и мы рады.
1: Я еще про группу «Лёс» хотел сказать, что и группа «Лёс» — это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как идея помощи музыкантам. А «Кмит»? Про него много кто говорил в это время. Слава был на слуху, и мы услышали, что он собирает полноформатную группу. Попали на первое их выступление там, после одной репетиции, и буквально через 2 недели договорились уже на съемки. Все получилось.
2: Мит еще, да, зацепило то, что в составе у него интересные музыканты, интересные люди, поэтому для нас это было важно, и запечатлеть это в рамках того, что группа, супергруппа. Есть о чем поговорить, у всех свои проекты с коллектива и так далее. Интересно.

0: Кого хочете запрошать до супрацы?
1: Комики, художники, фотографы, артисты, поэты, писатели, творческие люди.
0: Ці есть некие критерии, некие обмежевания у тим, кого вы не хочете бачить на этом шоу?
1: Пока, наверное, нет такого, да?
2: Мы не настолько категоричны, не представляю, что должно произойти. Это не так сложно, наверное, испортить с кем-то отношения настолько, чтобы не хотеть его видеть в своем шоу. Пока такого не наблюдается, такой тенденции.
1: Ну, наверное, политические дела мы бы не хотели смешиваться. Не хотим смешивать это с творчеством, с музыкой.
2: Не в плане, что петь о чем-то или там мы запрещаем.
1: Делать какой-то большой акцент на этом, что ли. Ну, кажется, что в рамках нашего шоу надо играть музыку, показывать творчество.

0: Як наогул вы оцениваете цяпер стан беларускай музыкі?
1: Буйный. Очень все круто развивается. Если слегка копнуть верхний слой, то окажется, что очень много коллабораций, которые только в зачатках, даже среди каких-то более-менее известных артистов. Хотелось бы все это освещать. Очень сильно все развивается. Как с момента переезда, да, как Антон говорил, что люди, которые не общались в Минске, например, тесно живя продолжительное время, сейчас оказались бок о бок с другой стране, и гораздо больше взаимодействий происходит. Что достаточно странно, логично, но странно, почему в Минске такого не было. А может, и было.
2: Согласен со Стасом, что я, во-первых, рад, что музыканты, которые переехали, оказались в эмиграции, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим делом, как бы ни было это тяжело и так далее. То есть продолжают создавать проекты, писать музыку там, и так далее. То есть, и это очень здорово. И видится, что как будто какая-то новая волна, может быть, новое поколение, знаешь, как будто бы что-то зарождается, и в хорошем темпе это все движется, и мне это очень нравится. Я бы хотел, чтобы это только прогрессировало, пусть все будет так.

0: якой думкой наогул вы запускалі гэтае самае шоу? Якая была першая мэта для вас асабіста, як для людзей?
1: Для нас, как людзей творческих, это непосредственно творческая некая самореализация. Во всём это наши скиллы, наш опыт, который приобрели там за наш путь профессиональный и так далее. То есть это некое видение, как это должно звучать, как это должно выглядеть. То есть во всем этом много-много творческих моментов, много всяких подпунктиков, и вот нам это все интересно, окунаться туда. И при этом с полным осознанием, что мы делаем важное дело, и оно связано максимально со всем творческим процессом, который там начинается, не знаю, придумыванием просто композиции, заканчивая там записью ее, мастерингом, обложкой, там, не знаю, видеоклипом и так далее. И это все как бы включает, и нам это все интересно. И мы вот, и Стас, и я, мы мультиинструменталисты, пишем свою музыку, делаем сами все и так далее. Свой опыт переложили в этот проект, и мне кажется, достаточно удачно, и хотим развиваться. И сам проект, он, наверное, подразумевает некое изменение по ходу, придумывание, пробование своих сил, куда мы можем зайти дальше и так далее, и так далее. То есть это, ну, творческий путь.
2: Ну, если напрямую отвечать на вопрос, с какими мыслями мы его стартанули. Вот если стартом считать момент назначения даты съемок первых, точку невозврата, так скажем, условия договоренности со всеми уже, мы сидели с Антоном и такие: черт, как круто, что наконец-то мы это сделали и начали. Вот с такими мыслями, потому что шли к этому достаточно долго, искали способы реализации, самореализации и нашли, наконец-то, тот, в который объединяет, ну, если не весь, то львиную часть нашего жизненного опыта.

0: что для себя вы будете решить поспехом?
1: Наверное, нету здесь такого прям конечной точки. Мы уже испытали успех, потому что мы это сделали, мы это начали. Дальше поддерживать это все, чтобы это продолжало развиваться и как можно меньше встречало сопротивление на своем пути. Наверное, это было бы успехом.
2: Успех — это что наше шоу будет продолжаться. Вот это успех для меня.

0: Цяпер у вас можна выпуски ўбачыць на Ютубе. Некаторы матэрыял таксама размешчаны і на Instagram. Ёсць у вас і Patreon, за які можна заплаціць і ўбачыць штосьці дадаткова. Што можна ўбачыць дадаткова?
1: Это эксклюзивный материал, доп-материал, который не вошел в эпизод. То есть по причине, наверное, хронометража просто. Остается очень много материала, которым бы хотелось тоже делиться. И композиции, и интервью дополнительные, какие-то бэкстейджи, как это все изнутри выглядит. В общем, много такого интересного контента, на мой взгляд, который мы не хотели бы, чтобы оно где-то просто лежало, пропадало. И поэтому мы вот придумали сделать Патреон и так далее. Там эксклюзивный материал.
2: За небольшую плату, так скажем, для того, чтобы просто платить людям, например, за работу, чтобы продолжать снимать в более комфортных условиях для всех, не только речь идет о нас с Антоном. Довольно много людей участвует здесь, и это все не вечно. Никто не может помогать вечно просто так, как и над чем-то работать. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы оправдать какие-то деньги, которые люди будут платить за дополнительный контент. Мне кажется, что это того стоит. Не супер много. Если у тебя есть работа какая-то, и тебе интересна белорусская музыка, то будем рады и постараемся оправдать все ожидания.

0: Какая вообще она молодая сцена? И проект К6 Live непосредственно. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся на хвале белорусского радио «Рация».
1: Музыка, як лад життя. Маніфест. Манифест.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Путин заявил, что война в Украине близкая до завершения. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 136 нелегальных мигрантов развернули на латвийско-белорусской меже. В студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин, выступающий перед журналистами с нагоды Дня Перемоги, заявил, что война в Украине близкая до завершения. Цитата, что до самой войны с Украиной, то и она нібито наближается до завершения. Хотя конкретные причины такой оценки ситуации Путин не назвал. Так само он заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, а и у некой третьей краине. Але только после того, как будут достигнуты основные домовленности про мирное погоднение. И он подкресил, что такой документ должен быть различен на долгую историческую перспективу. Путин отзначил, что перемовы про мир – это найпершая справа России и Украины, однако Москва не супрать посередництва США. У якости пожаданного представника для контактов с Европой он назвал Герхарда Шродера, былого федерального канцлера Немеччины, який вядомы як даўні саюзнік Крамля. Паводле слоў Путіна, Расія нібыта не атрымала ад Украіны прапаноў на конт абмену ваеннапалоннымі па схеме 1000 на 1000, які бакі павінны зрабіць пры пасярэдніцтве ЗША. Расійскі бок, маўляў, яшчэ 5 траўня перадаў Кіеву спіс з 500 украінскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца ў Расіі. Паводле версіі Путіна, спачатку украінскі бок нібыта прапаноўваў абмяняць не ўсіх, а толькі частку палонных, а пасля перастаў выходзіць на сувязь і заявіў пра негатоўнасць да абмену. Новая хваля санкцій еўразвязу, якая ўступіла ў сілу напрыканцы мінулага года, істотна ускладніла жыццё беларусам у Еўропі. Цяпер галоўнае правіла такое, каб адкрыць або захаваць рахунак, трэба мець дазвол на жыхарства ў любой краіне еўрапейскай эканамічнай зоны ці Швейцарыі. Без такога дакументу зрабіць гэта амаль немагчыма. Але асноўны банкаўскі рахунак павінна адкрываць амаль усе банкі, кажа прадстаўніца Народной амбасады у Словении Александра Мамаева.
3: Для белорусов, для физических особ, которые легально находятся на территории Европейского Звязу, есть легальная альтернатива, и она называется основный банковский рахунок, или основный платежный рахунок. И он регулируется директивой Европейского парламента и совета номер 2014/92/EU, и это обязательный для выполнения директивы для всех стран. И у нее зафиксировано магчымасць адкрыць гэты рахунак усім, хто легальна знаходзіцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу.
2: Александра Мамаева спадзяецца, што беларусы скарыстаюцца тымі ведамі, якія яна даносіць да іх, каб вырашыць праблемы з банкаўскімі рахункамі. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 7 травня отбылось опошнее посиджение рады у теперешнем складе. По статуте первое посиджение нового складу рады мусить отбыться не позднее за месяц после окончания голосования. Табок плануется, что оно пройдет не позднее за 17 червеня. Дату этого посиджения, а так само сократара и старшиню, менавито для этого мероприемства выбирают сябры координационной рады уже 4-го скликания. Бегучи склад рады мусить организации нас обеспечить пляцовку для принятия такого решения, например, чат або Google форму. У Литве на меже с Беларусью в субботу помежники не зафиксировали нелегальных мигрантов, поведомила литовская служба аховы державной межи. По водной известок, латвийские помежники у пятницу разгорнули 136 замежников, а польские службы у четвер не зафиксировали спроб незаконного пересечения межи. Сегодня в Литву не были допущены агулам 724 нелегальные мигранты. Летась было зафиксировано больше за 1600 спроб незаконно трапіць у Украіну з Беларусі, а пазалетась 1002 спробы. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскай мяжы пахмурна, магчымы дождж. Температура паветра ад 6 да 9 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё Рацыя.

Британское трио «Эбб» на хвалах белорусского радио «Рация». А зараз знову англосаский круг, але еще раз за океана. Ноа Гундерсен научился игры на гитаре, коли отгонял самоту и нуду. Походить с вельми религийной семьи, якая адукацией займалась самостоятельно у хаче. И он был на таким же хатным научении. Социализацией до свету стала гитара и песни. И он еще перед 30-кой записал уже больше за 10 альбомов и полных, и коротких. Сегодня в так званой чистой форме. И он, и гитара. Ноа Гундерсен и Circles.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 година. Об готовности до круглого стола с владами Беларуси заявляет Павел Латушко. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. Грузинские влады откидили все различные ходайницы белорусов об притулку. У студии с новинами Анна Шайковская. Старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко готовы до круглого стола без ніяких передумов для захования независимости Беларуси. Про это политик заявил в эфире нашего радио.
3: Мы готовы сесть без передумовов, сесть и не по телефону, а размовлять и домовиться, как заховать незалежность Беларуси, как пойти шляхом перемен, демократичных, стабильных, покроковых перемен у нашей краины, как не спроковывать российского агрессора супрать нашей державы, супрать нашей родимы. Я сподіваюся, что, конечно, зараз страх у чиновенства, они все боятся Лукашенко, но я ведаю, что им так само залежит на незалежной Беларуси. Тому нам есть об чем говорить. Хотя бы давайте начнем с этого базового пункта.
2: И он так само сподівається, что когда до такого круглого стола дойдет, то американскому боку уже удастся спинить репрессии и вызволить политзняволенных. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 7 травня отбылося опошнее посиджение рады у теперешнем складе. По статуте первое посиджение нового складу рады мусит отбыться не позднее за месяц после скончания голосования. То бок плануется, что оно пройдет не позднее за 17 червня. Дату этого посиджения так само секретаря и старшню менавіта для этого мероприемства выбираются сябры координационной рады уже 4-го скликания. Бегучи склады рады мусить организационно забезпечить пляцовку для принятия такого решения, например, чат альбо Google форму. Грузинские влады с 2019 года отхилили все 80 разгреченных ходайництв у белорусских громадян об надании притулку. Выникает с проведенного выданием позирк анализу известок местовой полиции. Летась грузинские влады сделали больше жорстким миграционное законодавство. После того, как у акциях протесту супрать фальсификации парламентских выборов 2024 года и сгортвания курсу на сближение с Евразвязом узяли удел замежники, найперших громадяне России. Подчас одного из разгонов затримали белоруса Евгена Муравицкого, а позднее он съехал в Литву. Все это у лютым премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе поведомил, что дозвол на жыхарство в Украине мают 3738 белорусских громадян. И он так само раскрыл планы выслать все это 4000 мигрантов, что не отримали дозволу, что утроя больше, чем летось. Замежжа. Петер Мадзяр официально стал премьер-министром в Угорщине после голосования в парламенте, где 140 депутатов подтримали его кандидатуру, а 54 выступили супрать. Лидер партии ЦИСа принес присягу. Новый премьер-министр одразу заявил про намер обмежевать знаходжение на посаде керовника ураду двумя четырехгодовыми терминами. Ранее Виктор Орбан утримывал уладу 16 годов. Каб увесці такие обмежаванні, теперь необходимо внести поправки в Конституцию. Больш новинаў знайдзіце на сайте и у социальных сетках Беларускага Радио Рация. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье похмурно, махчаме дождь, температура поветра от 13 до 15 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Maroon 5 вернулись с новым синглом «Heroin», первым премьерным релизом после делюкс-версии альбома «Love is Like». Композиция звучит как вертание до раннего фирмового стиля гурта. Яркий поп-роковый ритм, легкая фанковая динамика и познавальный вокал Адама Левина створяют ощущение живой эмоции и романтичного напряжения. Музычный трек побудован на контрасте помеж мягкими куплетами и энергичным припевом, что надает песне драйв и сучасное звучание. Сингл примеркованы до подрыхтовки великого международного тура Maroon 5 у 2026 годе, який охопит Европу и Латинскую Америку. Новая песня так само протягивает курс альбома «Love is Like», больше особистый, мелодичный и эмоциональный этап у творчести гурта. Maroon 5 – «Heroin» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: календар.
1: 11 травня 1941 года родился Эрик Бёрден, британский рок-спевак, вокалист The Animals. У 1981 в этот день на свет явилась Наташа Бёдлфилд, британская поп-спевачка, ведомая международными хитами. 12 травня 1950 года родился Стиви Уандер, американский спевак и композитор, один из наивеликших музыков у истории поп и соул-музыки. У 1928 в этот день на свет явился Берт Бахарак, американский композитор и продюсер, автор шматликих классичных поп-хитов. 13 травня 1941 года народился Ричи Валенс, американский рок-н-ролл спевак, один из пионеров латино-року. У 1966 у гэты день народился Дариус Ракер, американский спевак, кантри-артист. 14 травня 1952 года народился Дэвид Пирн, британско-американский музыка, лидер Talking Heads. У 1969 у гэты день на свет явился Дэнни Вуд, американский спевак, удельник New Kids on the Block. 15 травня 1937 года родился Трини Лопенс, американский спевак и гитарист, популярный у 1960-х. У 1948 у этот день на свет явился Брайан Ино, британский композитор и продюсер, пионер эмбиент музыки. 16 травня 1919 года родился Либерачи, американский пианист и шоу-артист, а у 1966 на свет явилась Джанет Джексон, американская поп и R&B-спевачка, одна из самых уплывовых артисток сучасных. 17 травня 1961 года на свет явилась Энья, ирландская спевачка и композиторка, ведомая New Age гучанием, а у 1965 у гэты ж день на свет явился Трент Резнер, американский музыка, заснавальник Nine Inch Nails. Добрых музычных новин и позитивных отыдню вам. Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация». Заходите на нашу сторонку «Рация.com», да и голосуйте за уподобанную композицию. А мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. Про микрофоне была Милана Вераснева.

комісії Віктор Гончар, бізнесмен і громадський діяч Анатолій Красовський і журналіст Дмитрій Завадський. Автор книги «Расстрельная команда» Олег Алкаев, який живе у Германии, у листопаде 2012 года таємно приезжал в Беларусь. Он шукал тут следы зниклых политиков. Алкаев сказал Дольче Велле: «Існує шмат версий, например, что их парештки перезаховали и спалили. Одной из метей моего визита была у приватности видеокассета с записом покарання экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки. Я існує, и я хутко ее убачу. Тех, кто зарабил копии, были не простяки. У минулом ходе мне пропоновывали купить кассету за 250 тысяч доляров, але у меня нема таких грошей. Кажуть, по закончанні часу тяжко шукать докази, тем больше схаванные глубоко у земли. Але есть шмат сведок, якія ведают, кто и что робил, и они готовы отказать на питанні. Вядома, на умовах анонимности», — сказал Алкаев до

0: Вясна. Правабарончая передача на белорусском радио Рация. Коментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Выстава «Голосы», присвеченная политвязням, открылась у Варшаве 28 красавіка и будет отчиненная для наведывальников до 12 травня, так что час еще есть. Проект включает 5 визуально-гуковых инсталляций, которые распрацевала мастачка Катерина Евдокимова. Тексты для новелл подрихтовал письменник Сергей Антонов, а аудиочастку огучили белорусы, которые покинули краину за репрессии. Так само гостей им зачекав інтерактив. Про його і виставу у агульним Катерина Євдокімова розповіла журналіст Білоруського радіо Рація Марині Савіцької.
0: Коментар.
2: Открывается выстава у Музея Вольной Беларуси. Причем она этим разом показывается уже в Варшаве не у першиню. Але гэты вернисаж для тебе, як для авторки, чем отметно?
3: Тем, что сюда может зайти, попасть и насладиться любой желающий. Все-таки встреча в Бельведере была в узком кругу, встреча с диаспором президента Польши. А здесь, ну, это просто открыто, хоть по 2 раза, хоть по 3 раза. Поэтому это для меня большая радость и большой праздник, что наконец-то я смогла представить свою работу широкой публике. Вот прям радуюсь. И сегодня еще такая одна радостная новость прилетела про нашего Анжи. Поэтому для меня сегодня просто двойной праздник. Такая символичная выставка про политзневоленных. И 5 человек еще вышло. Очень-очень рада.
2: Мне подается, что еще твой авторский почерк заключается и у тем, что у тебя за все до некий интерактив назирается на подее. Гэтым разом учим его сенс.
3: Мне приятно слышать, что если это уже считывается как мой авторский почерк. На самом деле не ставила такой задачи. Наверное, у меня это просто как-то так натурально получается. На этих бумажках, символичных малявах, простите за жаргон, но уж так называется весточка, которую нужно из-за стенок вынести на волю, на ней напечатаны 4 QR-кода с 4 инсталляциями, и таким образом, один передав другому, может даже не посетив выставку, но услышать их, услышать те истории, которые на самом деле истории не про 4 конкретных людей, а вообще в целом про наше общество. Ведь новеллы посвящены там не только людям, которые на сегодняшний день находятся в застенках, но и тех, которые, как мы, уже по эту сторону решетки. И мы тоже собираемся по крупицам и строим жизнь в неволе. Ну, потому что наша воля, она дома, там, где наш дом, там, где хорошо. Здесь мы все-таки, я не знаю, как кто адаптировался, но для меня все равно это еще остается очень болезненной темой. Я не отгоревала. И по большому счету 2 новеллы и 2 инсталляции посвящены, да, вот именно людям, которые уже оказались по эту сторону решетки.
2: Ці атрымлівала ты некія фідбэкі ад людзей, у першую чаргу экс-палітвязняў, тут уже на воле, пра свае працы?
3: Скажу так, у меня новеллы озвучивали люди, половина из которых политзаключенные. И, наверное, вот их фидбэк был самый-самый сильный для меня. Насколько я попала. И новеллы-то я не писала. Новеллы писал Сергей Антонов. Это была очень классная творческая коллаборация художника и писателя. И да, попадание было. И мне больше всего нравится в том, что Сергей не описал это как документалистику. Он придал этому такой художественный образ, не исказив сути. И вот в этом, мне кажется, вот просто сила этих рассказов.
2: Расповеди, калі ласка, як агучка менавіта сама адбывалася? Наколькі гэта было кранальна, со слезьми и так далее?
3: Для начала я ставила перед собой камеру и записывала голосовое сообщение, для чего мне это надо. Не просто написав, не просто позвонить, мне кажется. Ну, просто всем своим видом и голосом передавала, насколько для меня это важно, и каждый, кому я обращалась, но это же тоже про доверие, про все, и люди с радостью откликались, озвучивали, кто-то в студии, кто-то дома на диктофон, потом пересылали мне файлы, мы их обрабатывали и уже заливали на YouTube, и мне очень важен был такой момент, вы знаете, как в поезде знакомишься с человеком, он тебе так искренне рассказывает какую-то такую очень трогательную историю, те, которые новеллы озвучены на польском языке, кто-то смущается, получался, у меня там недоскональный акцент, и говорю, это круто, это то, что надо. На самом деле, это же не наш родной язык, и даже вот эта недоскональность акцента, мне кажется, добавила еще больше вот такой изюмины, какого-то такого душевного и очень искреннего повествования о том, что произошло.
2: У связи с тем, что сегодня был выпущено Анджей Пачобут, ты не изъявилась думка створить еще плюс одну некую додатковую фразу, как бы он нарешті огучив так само?
3: Нет, потому что все образы и все личности, которые у нас в новеллах, это собирательные образы. Столько потрясающих людей, каждый со своей историей оказалась там, о них можно рассказывать просто бесконечно. Вот на этом фризе, который я делала, должно было поместиться 8800 фамилий. Невозможно написать 8800 новелл. Поэтому, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием, это собирательные образы, и это наша общая такая боль без имен и фамилий.
1: Я нагадаю, что выстава «Голосы» будет отчиненная для наведывальников до 12 травня. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюсь. Встретимся про тыдень на вольных хвалях белорусского радио «Рация».
4: All human rights for all. Высокий ропос жмого устейсис висьемс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Путін заявіў, што Расія не атрымала ад Украіны прапанову аб абмене палоннымі. У красавіку Літва надала статус бежанца 15 беларусам. У Брусэлі сёння выступіць хоры сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отримливала от Киева пропанова по обмене полонными, предугледжанным перамирием, про якое баки домовились при посередництве США. Повод для его слов, Россия нібыта накировала у Киев спис с 500 украинских войсковцев, которые находятся у России еще 5 травня. Цитата. Первая початковая реакция была такая, что треба поглядеть больше уважливо. Может быть, не у все 500, может быть, 200. А потом они в вогуле зникли из радаров и наупрост сказали, что они не готовы до этого обмена, сказал Путин. Погоднение об перемирии, про якое поведомил президент США Дональд Трамп, продолжало обмена военнополонными в формате 1000 на 1000. В офисе президента Украины поведомили, что это свержение не отповедает речаистности. Праца над обменом в формате 1000 на 1000 протягивается. Отзначили в офисе, пиша Суспільне. Заявы Владимира Путина про то, что Украина нібыта заявила Российской Федерации про свое нежадание обмениваться полонными, не отповедают речаистности, покольки домовленность была достигнута при посередництве США. Реальное оживление обмену зависит от здольности американского боку выступить в якости его гаранта. У теперешний час по этим питанию ведутся активные акции. Контакты, сказал неназваный суразмоуца выданию. Учим заминка не называется. Сёлета ў красавіку 15 грамадзянам Беларусі прадстаўлены статус збежанцаў у Літве, сведчаць звесткі Дэпартаменту міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў гэтай балтыйскай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку адхілення гадайніцтва ў мінулым месяцы не было. З пачатку года статус збежанца атрымалі 22 беларускіх грамадзян. У свободной экономичной зоне Могилёв планируют створить новый промысловый объект под назвой «Разумный парк», и он з'явится на территории былого предприемства Могилёв Химволокно, где ранее находились вытворчие цехи. Теперь эти площади планируется переутворить в сучасную инвестиционную пляцовку. Проект предугледжвае полную модернизацию инфраструктуры с использованием лічбавых технологий, новых систем керования и экологических стандартов. У межах будучага парку будет вытворчий корпус площадью каля 150 тысяч квадратных метров и административный будинок площадью каля 8 тысяч квадратных метров. Про музыку. У Брюсселе сегодня пройдет выступ хору средней школы при Европейской школе номер 1. Створальницей и диригенткой хору есть народженка Бельска-Подляска Йоанна Моська, якая виховывалась у Беларуси сям'і Лукашукоў. Калектыў выступае на афіцыйных цырымоніях Еўракамісіі і Еўрапарламенту, дае канцэрты ў розных краінах Еўразвязу, мае шэраг прэстыжных узнагародаў. Чарговай прыступкай у жыцці хору стане сённяшняя імпрэза ў катэдральным касцёле святых Міхаэля ў Гудулі. Пра гэта хор-майстэрка распавяла ў эфіры рацыі.
3: Найважнейшыя цырымоніі і рэлігійныя i państwowe odbywają się w tej katedrze i naprawdę niełatwo jest tam koncertować. No szczęśliwie udało się. Zostaliśmy zaproszeni na nasz indywidualny koncert. Wcześniej będziemy też asystować z chórem podczas liturgii w katedrze. No i będziemy wykonywać ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe.
2: Chór przedstawić programu stworzył różnych epoch, utemniku, kompozycji kompozycji Renesans Nacha kompozytora Wacława z Szamotul, jaki pracował u Wilni. Henryka Czyża, jaki paczynał z jazzu tamże na prekancy 30-tych gadał minulego stagodzia. Ci mogą się zjawić u repertuary bruselskiego choru twory własne białoruskich kompozytorów, na przykład Mikoły Rawieńskiego, jaki akurat żył i pomierł w Belgii. Odkazywa je Joanna Muśka.
3: Ja bardzo intensywnie szukam utworów, które stylistycznie odpowiadałyby charakterowi naszego chóru akurat. Bardzo bym chciała, być może niedługo.
2: Nadam, że to chóry średniej szkoły przy Europejskiej Szkole nr 1 w Brukseli istnieje больше за 10 годов и включая сотню співаков 20 национальностей. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье пахмурно с прояснениями. Махчимы дождь. Температура по ветру максимальная у тени прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижанный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

частки чужих маршрутів. Тут не завсюди вирішають, що буде далі. Часом це робить інші люди, не жихари острова, а часом це робить просто само море. 1191 год. Європа живе ідеєю крижових походів, звільнення гроба Господня. І самий легендарний, самий відомий удільник гэтых подеев ангельский король Ричард Львиное Сердце. И он нетиповый король. И он амаль не бывая у себя в Англии. И он амаль не размовляя по-ангельску. И он народился у французских землях. И он говорит по-французску. И устремляя свою владу, як сродок. Сродок для войны. Каб пасти у поход, и он продает все, что можно. Земли, посады, привилеи. И он литерально перетворяет свою краину у ресурс. В ресурс для войны, как собрать гроши и войско. И он сбирает великое войско, 17 тысяч человек. Рыцари, кольчуги, латы, лучники, пехота, кони. Все это ладуется у корабли. И эта армада, это не подорожка. Это рух на войну. Ненавито керунок война. Пара беллум. Армада рухается на усход, але у некий момент у страу выходит стихия мора. А море николи не лечится с человечными планами. И оно дейничает по своим планам. Тут, на Кипре, завсюды неде побыч, еще грецкие боги. Зевс, вот там гора Зевса, альбо Посейдон. Начинается шторм. Корабли губляются. Частка нават гине. Частка зникая со зроку. И некольки из них прибиваются до берегов Кипра. Вот снеде тут недалеко, а для Масола, докладно я не ведаю, напевно и никто зараз не ведая. Кипр в этот момент не пустый остров. Тут улад в руках человека, який назвал себе императором. Але зверните увагу на имя этого человека. Исаак Каменин. Саправды, быцем бы это просто некий белорусский хлопец, ну, натурально с некими габрейскими коронями. Але все ж таки наш белорусский Исаак Каменин. Это представник Византийской империи, але незаконный керамник. И он так само захопил остров с допомогой наймитов и керует досить жестко. Конфискуя майомость, карая, тримая уладу страхом. И вось, до берегу ягонага острова подыходят некие корабли. Это еще не войско. Это некие корабли, которые отстали от основного флота. Серед них Берангия Наварская, невеста Ричарда Львиное Сердце и ягоная сестра. Это истотно, бо это уже не просто выпадковые люди. Это частка ягонага особистого света. И тут Исаак Каменин робит самую великую помылку, якую он зробил в своем житті. И он вырашает, что он может захопить этих людей у полон. И взять под контроль, как потом выгодливать для себя больше приемные некие умовы. Для человека, який называет себя императором, это ход навод разумный. И он берет под контроль закладников, как политический инструмент. Ему сдается, что он отримает перевагу. Але он не разумеет головного. И он уже выходит в историю, где дейничает инший человек. На далягляде з'являється армада Ричарда Львиное Сердце. І з гэтага моменту падзеі паскараюцца. Ричард высаджваецца ў Лімасолі і дзейнічае досыць проста. Спачатку ён патрабуе вярнуць людзей і маёмасць. У адказ ён чуе адмову. І уявіце сабе, войска, якое рухается на войну, войско, якое збирается захопить Иерусалим, войско, якое збирается поканать саправдную могутную силу, войски Салахаддина, вядомага у нас як Саладдин, вось гэтае войско на нейкой невядомой выспе чуе адмову. И тут починается саправдная война.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Парад у Москве показал уразливость Путина. Правоабаронцы закликаются задокументовать факты катаванняў. У трех областях Беларуси чекаются заморозки. У студии с новинами Стась Дедерка. 1537 день войны. Помощник российского керовника Юра Ушаков заявил, что без вывода збройных сил Украины с Донбасса урегулирование войны будет стоять на месте хоть праз 10 раундов перамовов. Ушаков лечит, что Киев рано или поздно все равно будет змушены вывести войски. Меж тем, выдание «Нью-Йорк Таймс» зробило выснову, что парад 9 травня показал худшей тревоги Кремля, чем войсковую моц. Журналистов удивляет, что на Красной площади практически не было звуков выклай демонстрации тяжкой техники. При этом Москва жила в умовах узмоцненных меров безпеки за погрозу украинских ударов. «Нью-Йорк Таймс» отзначает, что Кремль покуль утримливает ситуацию под контролем, однако парад, який годами был символом силы России, теперь выглядит как спроба сховать стомленность от войны и уразливость системы. Тем часом у Минску Лукашенко другий год запар не з'явился на урочистостях, присвеченных Дню державных стяга, герба и гимна. Замест его веншавальное слово на площади державного стяга зачитал премьер-министр Александр Турчин, який огучил зворот по-белоруску. Як означает Нашанева, отсутность Лукашенки на этом мероприемстве становится тенденцией. Коли ранее он наведывал его что год, то летость так само обмежавался письмовым посланием. Як ведомо, у субботу Лукашенко вернулся из Москвы, где он присутнішаў на параде. Репрессии в Беларуси. Протягиваются массовые катавания и избивания, утримания в нечеловечных умовах у изоляторах. Про это пишет правооборонный центр «Вясна». Цитата. «Разумеем, что про страх и рызыки переследу люди боятся звертаться до правооборонцев для документования этих фактов, але мы закликаем с допомогой фото и видео самим фиксовать следы катавания у избивания. А кроме этого, звертайтесь до лекаров, как зафиксовать травмы и заховать медичные документы. Это допоможет в будущине протягнуть до отказности усіх дотычных до репрессий». Конец цитаты. Самостоятельно задокументовать свой выпадок магчыма дякуючи практичному допоможнику для потерпелых. Он представлены у телеграм-канале «Вясны». Про факты катавання можно поведомлять у чат-бот «Вяснадок» або на mail «Вяснадок/Sprint96.org». Оранжевый уровень небезпеки в Беларуси. У Берастейской, Городенской и Менской областях 11 травня прогнозуется несприяльное надворье. Температура по ветру может опуститься до минус 2 градусов, поведомило Министерство о надзвычайных ситуациях. Эксперты прогнозуют пошкоджение и гибель сельскохозяйственных растений. Людям рают накрыть растения пленкой або спанбондом и не покидать на полях бульбу и корнеплоды, не сховавши их. Организациям рают родинчих рыхтаваться до аварийных работ. Прогноз по белорусско-польским помежжам не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Завтра у понеделок на белорусско-польском помежжу день плюс 18-20, на Берастейшине до 23 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: А кто там идет?
4: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
5: Беларусазнаўства на Смаленшчыне. Антон Змагар у Чыкага. Беларуская чытальня ў Вільні.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе газета «Савецкая Беларусь» напісала пра курсы беларусазнаўства для настаўнікаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. У Менску адчыняюцца курсы для перападрыхтоўкі настаўнікаў беларусаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. Курсы арганізуюцца на сродкі РСФСР і разлічаны на 50 чалавек. Курсы працягнуцца 2,5 месяца.
6: Беларусы у міжваенным друку.
5: Віленська газета «Нове життя» у 1923 годі публікує кореспонденцію з Чикаго. Білоруський рух усе болі й болі шириться у Злучених Штатах Америки. Чикаго становиться центром білоруського адрадження. Тут знаходяться наших емігрантів більш 35 тисяч. Існував перш так само і комітет оборони Білорусі, але дякуючи відсутності інтелігентних працівників і тому, що комітет не мав виразного громадсько-політичного твару, він нічого надто корисного не зробив для білоруської справи. У помешканні Саутсайдської школи білоруський діяч Антон Змагар, який недавно прибув з батьківщини, прочитав лекцію на тему «Політично-національне становище Білорусі». Не глядячи на те, що у цей день було назначено много других лекцій, білоруси пішли переважно на свою першу білоруську лекцію. Собралося каля 400 слухачів.
6: Білорусь у інтербельмі.
5: У 1921 годе газета «Єдность» поведомила, что у музыкально-драматичном гуртку на Бискупской улице у Вильни почне функционовать читальная, где будут меться усе тутейшие газеты на усих мовах, а гэтак сама и варшавские, и иншие заграничные газеты. Уваход для сябров гуртка бесплатно, а для инших 15 марок за один раз и 300 марок за месяц. Читальня будет отчиненная от 10 годины раницы.
6: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусско-литовские отношения. Расстрел паустанцев у БССР. Вечерина студентов у Вильни.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Наш поклич» написало про белорусско-литовские отношения. До этого часу яны застаются неокресленными, яны мают спорадичный хвилевый характер, то уздымаются в вышиню, белорусы отрымливают свое министерство, свое войско, зими робится державного изместу умова, то литовско-белорусские стосунки снижаются до минимума, проводится ликвидация белорусских устав. И зачиняется апошняя белорусская школа, а у стосунку жыхароў сялян проводится якісьці непрызваіты анахронизм. Их спрадвеку живучих побач с литовцами штучно подводят под рубрику русификаторов колонистов, у яких згодно закону адымается земля. Гэткая надзвычайная великая амплитуда взаемных отношен промушая белорусов імкнуцца до больш акрэсленай гармонии для замацавання здавальняючых абодва народа относит.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Белорусское слово у тым же 26-м годе писало про расстрел паустанцев у Могилеве. Засуджены на расстрел 48 паустанцев так званой банды Базыля Шаўчэнкі. Банда гэтая некалькі гадоў трымала ў жаху міліцыю, розных камісараў і камісарчыкаў НАТО мясцовая ГПУ. Яна мела сваёй мэтай барацьбу з савецкай уладай і камуністамі. У 1921 годзе Шаўчэнка з братам былі злоўлены, прыгаварыны на расстрел, але ўцяклі. У 24-м часе бойкі банды з міліцыяй Шаўчэнка быў забіты, на чале банды стал Зінчук. У конце 25-го банду зліквідавалі.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Студэнцкая думка ў 1925 годзе паведаміла, што меўшаяся адбыцца вечарына, ладжаная беларускім студэнцкім саюзам з праграмай «Шчаслівы муж» Францішка Ляхновіча і канцэртны аддзел, не адбылася, бо камісар ураду не даў дазволу, быццам таму, што ў праграме быў беларускі гімн «Ад веку мы спалі». Калі не будзе перашкодаў з дазволам, тая ж вечарына адбудзецца пазней.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Набыццё профессорской библиотеки. Белорусская праца под лозунгом «Help yourself». Баль-концерт у Нясвіжа.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе выданне «Покліч» пише про набыццё библиотеки профессора Донар-Запольскага. Центральный выконавчий комитет БССР асигнаваў сродки на набыццё для Институту белорусской культуры библиотеки профессора Донар-Запольскага, якая складаецца з 15 тысяч книгов. Большая частка книгу относится до истории Беларуси, и апроч того, у библиотеки знаходятся каштоўныя периодичные выданне 18-го и первой половины 19-го стагоддзя.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Віленскае выданне «Новое жыццё» у 1923-м просвятило материал беларусам у Чикаго. Их налічваецца православных больше, як 35 тысяч, столькі ж и католиков. Национальная свядомость сярод первых большая, як сярод других. Беларусы православные зарганізаваліся каля таких установ Георгиевского братства, Народного православного товарищества и Владимирского братства. Католики головным чином сгрупаваліся при Звёнску народовым польским и при Звёнску социалистов польских. Великое драджэнне на батьковщине широкой хвали долетело и сюды. И теперь как православные, так и католики зразумели, что все выжей показанные громадские установы абсолютно не отповедают ни громадско-политичному настрою, ни родных там у далекой Беларуси. Коли апошними часами знову повелася довольно энергичная соправдная белорусская праца под американским реальным девизом «Help yourself», «Помогай сам себе», зауваживается, что наши белорусы уже шукают белорусского шляху, по яким повинны исти громадское життё, задовольняющее свои духовные потребы, так само и выполняющее обовязок перед своей батьковщиной.
0: Беларусь у интербельме.
1: У 1923 годе газета «Новое жыццё» поведомила про баль-концерт у Нясвіжы. Нясвіжская белорусская мяшаная гимназия ладила белорусский баль-концерт на корысть незаможных вучняў и вучаніц у гимназии. Вучаніцами вельми удала была згуляная пьеса Аляхновича «Чорт и баба». Урэшце хор гимназіяльны под кіраўніцтвам вучня Шнаркевича пропаяў белорусский гимн и белорусские народные песни. Хор выступил у белорусских национальных костюмах и уже третий раз своими пекными спевами сдоволил нясвіжскую публику. После спектакля скоки почалися белорусским национальным скоком Лявонихаю, якая так уподобалася молоді, что у протягу вечерины была выполнена несколько разов.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Na wielkich wojnach ginąć miliony i robią co jany z czasem niekalkimi kartkami upad rucznik upa historii, jaki praczytwaju czarchowy apakalenni, nie zadąwaju czy się czasta nad sensem znaczenia pa osobnych skazał. A za tymi milionami, jakie ja zaginuli, stajać czarchowy ja miliony ich rodnych i znajomych, jakie ja nie mogłoć pachadzica se strataj, ale z czasem tak sama prywykaju do szczodzionności życia. I pałtarajeca usio, i pałtarajeca, i tolki zastajeca wiecznym pytanie, na woszta usio heto.
1: Natalia Arsieniewa, warta żyć. Зима тала давно, кволой, желтой долоняй, в осень пену листов я с пожелклых стяжин. От тебе дебирасы, от ирджериса клены. А лишь треба ищанья змагаться и жить. Кожный из нас еще ж верить у нечто святое, кто у Христа, кто у край, а кто просто у себе. І под вейками смаги життєвай не утоїм, як низка не гнула нам гура хребет. Варта жить, варта вечна чагось спадзявацца, чуцца часткай айчыны малой, а живой, пєсціць стерплыя пальцы ад вечнаю працай, развіваць слоў і чынаў бясконцы субой. И творить. Завтра ж с неба зарою крамяной не злятить и не вытвите с нетра у земли. Наша завтра народится с нашего сяння, с усяго, что нас чешить и что нам болить. Коли ж мой доведется, неустишные сердце, еще ти раз нам с напоем сложить на таку. Не беда, уже никому наш след не затерти, на гостинцах земных нашей силы не скуть. Хай цветут вирасы, хай мядянятся клены, хай мятелятся зимы над белой стяжем. Нашу долю мы имкливей за ветры сдогоним, а для этого варта змагаться и жить.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Александр Федута у Белостоку выступил с лекцией «Империя супроць молоди. История вилинских филоматов». И он расповел про деятельность тайных студентских товариств «Филоматы» и «Филареты», которые возникли у Вильню в початку 19-го стагодия. У центра оповеду были их идеалы – адукация, взаимная поддержка, культурное отражение и супротив тиску имперской улады. По словам самого Федуты, белостокские белорусы восприняли лекцию вельми живо и эмоционально.
2: Вельми теплая встреча, шмат знакомых тваров, вельми узрушены, что былые городенцы пришли, вельми узрушены с тем, что пришли такие ведомые особы, как Владимир Орлов, Сверлана Куль Сильвестрова, Олесь Киркевич. Для меня это гонор. Ну что, я цікавы гэтым людзям.
3: В такім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
4: Кажа, намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
3: І вось гэтых прамяністах, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, что это некалькі радков, якія не раскрывали на сам рэч гэтай всёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізовала на тэрыторыі былога Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
5: Ну, Падар Александр Федута, бліскучий знавца, скажем так, нашага 19-го стагоддзя.
4: Раз устрэчу с Александром Федутом распавядае пісьменнік Владимир Орлов.
5: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіч и позднейшего навод часу. И его лекция, она, я думаю, не только у меня выкликала и певные аналогии с сучасностью. Вот мы тут почули попереджение, что давайте не будем поглобляться в подеи 21-го стагодия. У господара Федута есть такая книга «Филомату империи» про одного из активных филоматов Франциска Малевска, который стал таемным советником в Российской империи, вельми высокого посада. Вот, коли я читал эту книгу, и коли я сегодня слухав лекцию, то я, например, думал, а ти махчима, а такая вот карьера у сучасных филоматов, у диктатуры там, ну, ти в автократии в сучасной, да? Вот, хоть все аналогии рызыковные, конечно. Безумовно, вот, ну, я вот, добро, что я отримал отказ на это свое питание, и мы литерально в этом месяце сможем взять у руки книгу Александра Федуты со словником «Колосов по Черпонтвоем» Короткевича, створенную у тюремных камерах. И я вельми устешенный, что отрымая протяг библиотека белорусской мемуарной литературы, початая еще в Беларуси, выдавестом «Лемариум», для якого имел дочинение господар Федута, что она, ну, протягнется, и что есть уже две книги, которые рыхтуют.
6: Мне была цікава лекция господара Александра Федуты.
4: Своим бачанием на лекцию Александра Федуты делится кіраўнічка або новая зямля Надзея Салаўёва.
6: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя. Ну, тое ж самае ў нас, то бок нішто не мяняецца. І такое як бы адкрыццё, ну не адкрыццё, як бы інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну то добра, ну то і тады ўжо так і парашылі, як бы, і як бы я так само себе, может быть, так на думке схопила, что да, все там меняется, мы меняемся.
1: Организованная Международным союзом белорусских письменников и компанией «Будьма белорусами», импреза стала часткой более широкой культурно-осветницкой деятельности, скированной на подтримку белорусской истории, литературы и историчной памяти у диаспоры.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Стокгольмі відбулася зустріча з білоруським літератором і музиком Алесем Плотко. Під час імпрези автор представив дві версії свого артбука «Bloodlands 2022. Білорусь. Україна» і його українське видання «СОЖ», а так само розповів про працю з українськими перекладчиками і візуальною командою, каже Алесь Плотко.
2: Застався вкусний пальчик оригінальної версії книжки «Bloodlands 2022. Білорусь. Україна». І ось тільки що вийшов український переклад. Власне, я ніколи, в принципі, не був у Швеції. Увогулі презентаціями книжними поготов. І така рідка можливість, коли дві книжки є разом, бо вже оригінал зовсім хутко скінчиться, і були представлені. Прийшла вельми інтелігентна публіка і була вельми цікавая, насыщенная размова, и она, окромя презентации книжек, читания вершов, ну и рассказывал про что я, про их створение, куда идут донаты, вышла такая глубокая размова про богато кого белорусской литературы, и не каждый раз, как бывает, я уже вечером рефлексовал, было такое приемное отчувание, ну я и так отчувал себя, конечно, часткой белорусской культуры, але столько было референсов до інших авторов, и это было так органично, видаете, якось ты, коли стоишь, это частка некого такого мура, да, и вы все каменщики в этой стене, вот такое склалось под вечер после этого уражения, не знаю, метафизичное такое отчувание локтя, коллега у литературы побач и людей, слухачов, которые пришли, и мы провели этот час разом. Было вельми утульно.
3: Серед публики на презентации эти были белорусы, эти мы шведы, эти можно вот украинцы. Кого зауважили?
2: Да, были шведы, вельми цікаво трошки, или было. Ось, у день отбывался просто митинг, что понеделковый митинг по трымку Украины. Тут была зауваженная в городе Алина Коушик, да, директорка Белсата. И она прорекламовала эту подзею культурной, куда дошли шведы. Мода полова встреча прошла по-английски. Увы, не квали все белорусы так само англомовные. И это дало свою такую цікавую линзу думок по-английски про Беларусь и тлумашение шведам неких вельми далеких от их речев. Але добро, что люди тягаются, цікавятся. Вот один швед сказал, добро, человек не студент, не пенсионер, а уже, до 50 человек. Я сказал, боже, я только там 2 года там уйти. И разумел, что в уголе некая там Украина иснует. Пробачьте меня, и вось я сегодня долучился до того, что там еще есть и Беларусь. И вот что у вас отбывается. Як все это складано, як все это непросто.
3: И так само дается знаки той, что днями означали 40 годов аварии на Чернобыльской АЭС. Далось знаки, что шмат такие респонденты узгадывали так или иначе, что это Швеция первой подняла тревогу, зауваживши те выкиды. Ци уздымалось агулом хоть не это пытание по час презентации вашей у Стокгольме.
2: Широ кажучи, хиба один раз и ускосно, и оно не было одной из таких тем. Але за день до того, я думаю, потому что вся эта тема, да, была обмеркованная, не обмерковывали так фокусно, але упоминали, да.
3: Так, и на вокал все помятают. А между іншим, какие ваши дальнейшие творческие планы, может быть, дальнейшие презентации?
2: Не ставлю планами. Великие трассы бывают такие спорадичные встречи. Я от них еще расскажу, отримливаю великое задовольнение, коли это не становится конвейером. Где треба, ты трошку с собой починаешь казать одно и то же. Все-таки и поэзия не массовый жанр, это не проза. Тому до встречи в Лозі, а там поглядим.
3: То саме підкреслюється, що ці сотки зібрані під час презентації цих книг пойдуть на потребу організації «Ланка», яка працює в Україні і була заснована акурат білорусами. Що зараз відомо? Бо чули, що там є якісь проблеми на сьогодні?
2: Справді, центр, це важливо підкреслити. Центр був закритий як фізична простора, да, з оригінальної книжки «Калісті» їм допомагав. Сама Таня була вимушена виїхати з України, це є у її фейсбуку. Але вона залишається кропкою уваходу, вона добре відає багато ветеранів. І зараз те свитки, які збираються, просто адресно досилаються.
1: Зустрічу з Алесем Плотком у Стокгольмі організували білоруси Швеції, організація «Інтербок» і Білоруська народна амбасада у Швеції.

танцових губ жадає. Гари-гари, мой танец віковий, тримай, тримай мою душу п'яринку, де нечеканий і пяшчотний уздих сови, де трави струмянеють під сурдинку. Гари-гари, мой танец на росе, успихне небо, щиро, палахливо, я буду танчить і танчеть, а усе познають на світанку. Іволгу. Дом на воде. Дом на воде велично, надейно, с надеей на небо плыве небыласковая теля за сонечной тялушкой вечностью. Дом на воде стенами кранается крылов облоков, а дахом сонных вачей зорок. Рыбы коудрою стилают подлогу. Подолгу спеваем мы с ними про агульные суперечности у житти, аж покуль не зауважаем, что наши товарышки нямые, и дом на воде човен, а човен дошка, а дошка стяблина, а стяблина павутинка, и мы больше не мы. Дождь. Небо вздыхнуло, и дождь народила с дыравого меха дитё.

пышной земли. Млела, лилося дорогами дива, где диванами зара, руки раскинула велично злива, злева от сердца у барах. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я буду тенем на плечах метели, а после тишиней я буду гуком, расправлю руки над сонной землей. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я ваша пяшчота, у сонечных сотах почуете голос мой. Лясная панна. Ящеркой выслизну з рук твоих, упаду у траву тваром, буду пить росу, кожный гук колтками великими, раной. Буду пить лясы, голосы, по полю імчаться ланню. Ты не бачил такой красы, мои вочи світання. Птушкой лячу нястрымной, клетки придумали люди. Для усіх і паўсюль айчына ветру вольные груди. Колосом вырасту у полі, крылами ветру. Стенам и даху николи не утрымать воли ветразя. Без лишь створения у соткана, у во мне. Не спужался? Бяры. Я сегодня лясная панна, дочка зары. Про солнце напишешь золотом, прочитаю я ночкою. Был ты ясенем волотом, я вербиной сироткою. Был ты ливнем и травами, я лепневой галиною. Разом мы володарили, разом мы и загинули. Життё.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине, перемирие не выполняется. Выборы УКР. Организаторы сберутся на экстренное поседжение. Вызначенные два дни, коли у Беларуси не будут продавать алкоголь. У студии с новинами Стась Дедерка. 1537 день войны. Российцы обстреляли Украину с беспилотников и артиллерии, не глядя на обвещанное часовое перемирие. 9 травня поздно вечера оккупанты атаковали промысловый район Харкова. Дрон трапил у техничный поверх шматповерховика. Потерпели 6 человек, у том лику трое детей. У Запорожской области у вынику российского налета один человек загинул, трое тримали ранения. Нагадаю, 8 травня президент США Дональд Трамп заявил, что была досягнутая згода об трехдённом перемирии помеж Россией и Украиной. Повод для Трампа с просьбой о перемирии звернулся именовито ему, и президенты Украины и России погодились. Выборы у координационную раду. Выборчая комиссия, которая контролирует голосование на выборах УКР, зберется этим вечером на экстренное поседжение. Плануется обмерковать ситуацию с компанией «Самсаб», обранной подрядчиком для проверки паспортов на выборах. Будут обмерковывать и махчимость откласти голосование из меркования безпеки. Выборы у координационную раду мают початься завтра, 11 травня, и протягиваться тыдень. Белорусам для удела треба пройти верификацию, сфотографоваться и прикласти свой паспорт. Гэтай звестки поступить подрядчику компании «Самсаб». По поводу выдания Нашанева высветлилось, что основальники «Самсаб» учились у России и так само находились в офисе распроцовки «Самсаб». У початку года компания после публикации на хакерских форумах вымушенная была признать, что амаль полтора года в ейной системе были третьи особы, что в вынику провело до компрометации даденных некоторых крыстальников. Польща хоче заборонить импорт нездоровой ежи за межев Евразвязу. Про это информует Белорусская служба Польского радио. Наместница министра охраны здоровья Катажина Кенская заявила, что уступила в силу постанова, якая забороняет импорт у Польщу продуктов, которые вмещают рештки пестицидов, использование которых заборонено в Европе. Цитата. «Мы повеличиваем реальную харчовую безпеку, ликвидуючи риску поставок ежи, якая утримливает шкодные речи, что уплывают на выпрацовку гормонов и генетичный материал. Это особливо важно в выпадку тяжарных женщин, детей, да и людей сталого узросту». Конец статы. Подающий скаргу у суд Европейского связу, польский урад хоча спынить приток продуктов харчевания с Паудневой Америки, якія не отповедают европейским стандартам. День без горелки. Вызначенные два дни у травне и у червене, коли по всей Беларуси не будут продавать алкоголь. Это традиция, связанная с опошними звонками и выпускными, запланованными на 23 травня и 12 червня, отповедно. У каждом районе Беларуси местные улады сами вызначают часовые промежки дён. Цвярозости, выключение у такие дни, зробленные для установок громадского харчевания, которые продают напои на разлив. Алкоголь так само будет досяжный для веселья, юбилея, або ритуальных церемоній. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 2-4 градуса, у день 18-20 тепла на Берестейшине до плюс 23.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». На библейские темы. Запрошая отец Георгий.

Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, 6 раздел, с 56 по 69 верши. «Кто ест мою плоть и пье мою кровь, той у во мне застается, и я у им. Як послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и той, кто ест мяне, жить будет мною. Это и есть хлеб, який сошел с неба. Не так, як айцы ваши ели манну и померли. Кто есть хлеб гэты, жить будет вечно». Это сказал он у синагозе, навучаючи у Капернауме. И многие з вучням его, почувши гэта, сказали: «Жудасные гэтые словы, кто може их слухать?» Иисус же, ведаючи у сабе, что обураются гэтым вучні его, сказал им: «Хіба гэта вас покушає? А что, коли убачите Сына Человечего, який узыходить туды, где был раней? Дух дає життё, плоть не приносить ніякой корысти. Словы, якія я кажу вам, есть дух и життё. Але есть сярод вас некоторые, что не веруют. Бо ведал от початку Иисус, кто не верующие, и кто выдаст его, и сказал: «Для того я и говорю вам, что никто не может прийти до меня, коли не будет ему дадено Отцом моим». С того часу многие из вучнів его отошли и уже не ходили с ним. Сказал тогда Иисус 12: «Не хочете и вы отойти?» Отказал ему Симон Петр: «Господи, до кого мы пойдем? Ты маешь слово життя вечного, и мы уверовали и спознали, что ты Христос, Сын Бога Живого». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Нас, людей новозаповедной церкви, не здивляя пропанова пить его кров и есть его тело. Мы нават научились робить это спокойно, амаль без внутреннего дрыжания, как литургичный жест верности. Але тады это был гром у ясным небе, выклик, який разрывал уявление про святость, про Бога, про самую махчимость быть побач с ним. И все ж, дивная реч, значно больше болюче и востро сегодня гучать иншие его словы: подставить щоку, отдать не только куртку, але и сорочку. Мы нібито спокойно примаем мистику его тела, але сопротивляемся этице его любови. А між тим, по накалу усприняться, гэта одно и то ж полымя, якое альбо освятляє, альбо спальвае. Бо почуть заклик «Єсті його, бо ён хлеб», значить погодиться на Бога, який отдає себе без остатку. А погодиться на такого Месію – это дозволить, каб уся логіка життя была перепісана з мови сілы на мову дару. Это значить стратить опору на звиклую могутность и увайсти у простору доверу, где все тримается не на контроле, а на любові. Не диво, что многие тады отошли. Не тому, что не зрозумели, а тому, что зрозумели надто добро, и сердце их отступило перед такой безоборонной величью. Признать усеагульную уладу Христа – это не про признание силы, а про згоду на Его способ быть Богом. А Он разбурает наше уявление. У Его нема жадання доминовать, нема потреби доказывать, нема страху стратить. Он на боку слабых, тих, кто долго триває. Ён Бог тих, у кого нема простори для спречок, нема ресурсу для выбору, як зручней. Там, где человек уже не може оборонить себе, ён открывает іншую моц. Моц быть верным нават у безвыходности. И сёння мы знов и знов стоим перед тем самым выбором притягнуть Христа на бок силы, зрабіць Его союзником наших оправданняў, ці дозволіць Ему быть у нашым жыцці тым, хто Ён ёсць. Амінь.

Православие и свет. Архиерейский собор Русской Замежной Православной Церкви, який проходил у Мюнхене с 29 красавіка по 5 мая этого года, принял решение об канонизации айца Серафима Роуза. Для православного свету эта подея стала одним из наибольш обмерковываемых церковных решений. Прихильники американского подвижника усприняли ее как долгочаканное признание духовного авторитета одного из самых ведомых православных миссионеров 20-го стагодзя. Але у той же час немало и тих голосов, которые говорят про его неоднозначную биографию, спречную духовную спадщину и его спорный богословский стиль. Будучи иеромонах Серафим у свете Юджин Деннис Роуз народился у 1934 году у Калифорнии, прошедший про захопление усходней философией, богемной культурой и духовные пошуки, он принял православие и разом с игуменом Германом засновал монастырь преподобного Германа Аляскинского у Платине, штат Калифорния. Его книги «Душа после смерти», «Православие и религия будучини», шматликие листы и проповеди оказали великий уплыв на англомовное православие и на многих людей у разных краинах свету. Однако сама канонизация выкликала прикметную полемику. Критицы подвергаются его вучені про митарство, який он сформулював у книзе «Душа после смерти». У своих развагах иеромонах Серафим Роуз бачить только одну, одиную традицию разумения життя души человека после смерти и цалком игнорує існування інших интерпретаций посмертного лёсу человечей души внутри православного подання. За гэтага некоторые православные богословы обвинувачивают его у распаўсюджванні своего роду неагностицизму и у празмерным захоплении мистичными темами. Звертає увагу агульная атмосфера творчості отца Серафима Роуза, его книги «Православ'я и религия будучині» и шматликие эссе про духовный кризис Заходу для многих православных читачов стали символом бескомпромиссной обороны традиции. Эта полемичная манера американского православного миссионера сприяла формованию у церковным осяроддзе своеособливой осадной психологии, схильной бачить вокруг православия выключно прикметы апостасии, змовы и духовного разложения сучасного свету. У шэрагу публікацый адзначалася, што стыль отца Роуза быў не столькі акадэмічным багаслоўем, колькі эмацыйнай рэлігійнай публіцыстыкай эпохі холоднай вайны. Дадатковую дыскусію выклікала пытанне пра асабістую біяграфію Серафіма Роуза. Пасля выхаду біяграфічных даследаванняў, прысвечаных яго маладосці, у праваслаўным асяроддзі актыўна абмяркоўваліся эпізоды яго жыцця да навяртання ў праваслаўе, уключаючы звесткі пра яго аднаполыя адносіны і духоўныя пошукі ў контркультурным асяроддзі Каліфорніі 1950-1960-х гадоў. Для прихильников канонизации менавіта гэты шлях от духовного кризису до монаства выглядае сведчанням глибокого внутреннего перетворения. Однако есть серьезная погроза, что публичное обмеркование гэтых тем робить постать отца Роуза занадто спречной для агульноцерковного прославления и непозбежно перетворяя канонизацию у предмет идеологичных конфликтов внутри самой православной супольности. Постать айца Серафима Роуза стала своего рода символом больш широкого конфликту внутри сучасного православия. Для одних он стал образом православного супротивления секулярному свету и духовному либерализму. Для інших его спадщина уявляє приклад релігійного радикалізму, повного отвержения сучасності и нездорового эсхатологізму. Менавіта тому обмеркование его канонизации хутко вийшло за межи питання про особу и переутворилося у дискуссию про тое, яким повинно быть православ'я 21-го стагоддзя, открытым до сучасного свету або подкреслено контркультурным и антиглобалистским.

Тому «папеда» тут куды больш дакладная за «победу», бо гэта уже не про перамогу, гэта про папсу, про показуху, про ідэалагічны кіч, у якім галоўнае не сэнс, а банер, не памяць, а справаздача. И висить гэтая победа не 10 хвилин, як запэўнівае мэр, яна висить уже давно у головах. Просто упыть яху яе нарэшце написали без помылок.

0: Вы слухали передачу «Штось не так». Тыдень прожили, и дякую Богу.
1: Что-то не так!
2: «Штось не так!» Огляд абсурдных новин у Беларуси и по замежам.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Парад у Москве показал уразливость Путина. Правооборонцы закликают документовать факты катаванняў. Для детей политвязняў за 5 дён собрали амаль 3000 евро. С новинами Стась Дедерка. 1537 день войны. Выдание «Нью-Йорк Таймс» зробило в основу, что парад 9 травня показал худшие тревоги Кремля, чем войсковую моц. Журналистов удивляет, что на Красной площади практически не было звыклой демонстрации тяжкой техники. При этом Москва жила в умовах узмоцненных мер безпеки за погрозу украинских ударов. «Нью-Йорк Таймс» означает, что Кремль покуль утримливая ситуацию под контролем, однако парад, який годами был символом силы России, теперь выглядит, как спроба сховать стомленность от войны и уразливость системы. Тем часом у Минску Лукашенко другий год запор не з'явился на урочистостях, просвеченных Дню державных стяга, герба и гимна. Замест его веншавальное слово на площади державного стяга зачитал премьер-министр Александр Турчин, який огучвал зворот по-белоруску. Як означає наша Нива, отсутность Лукашенки на этом мероприемстве становится тенденцией. Коли ранее он наведывал его что год, то летость так само обмежавался письмовым посланием. Як ведомо, у субботу Лукашенко вернулся из Москвы, где он присутничал на параде. Пожары у Чернобыльской зоне. Праз масштабный лесный пожар у зоне отчужения неподалек от межи с Белоруссией специалисты не чакают перевышения допущальных нормов концентрации радионуклидов. Про это поведомила Украинская державная инспекция по атомным регулированию. Говорится, что концентрация цезию-137 в атмосферных пробах неподалек от пожару перевышает контрольные узровни, установленные для этих территорий, а лес остается значно нижейшей за гранично-допущальные узровни. Поводле прогнозу перевышения допущальной концентрации цезию по замежами Чернобыльской зоны отчужения не чекается. Как поведомило выдание «Флагшток», коли у Хойницким, Брагинским и Лоевским районах Беларуси напередодні 9 травня проводились шматликие массовые мероприемства в гонор Дня Перемоги, у поветра чувался пах гары, была бачная дымка. Репрессии в Беларуси. Протягиваются массовые катавания, избивания, утримания в нечеловечных умовах у изоляторах. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Цитата. «Разумеем, что про страх и рызыки переследу люди боятся звертаться до правооборонцев для документования этих фактов, але мы закликаем с допомогой фото и видео самим фиксовать следы катавания у избивания. А кроме этого, звертайтесь до лекаров, как зафиксовать травмы и заховать медичные документы. Это допоможет у будущего протягнуть до отказности всех дотычных до репрессий». Конец статы. Самостоятельно задокументовать свой выпадок махчима дякуючи практичному допоможнику для потерпелых. И он представлены у телеграм-канале «Вясны». Про факты катавання можно оповедомлять у чат-бот «Вяснадок» альбо на мейл «Вяснадок/Спринт96.org». Амаль 3000 евро собрано для детей политвязняў. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обвешчаны 5 травня, и он промеркованы до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плянуется, что помер допомоги для кожного дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору складает 10 тысяч. Подать заявку на отримание допомоги могут семьи политвязняў с детьми, у яких один из батьков або ободва находится у зняволені не меньше за 3 месяцы, альбо осудженная до обмежавання воли с накіраванням у поправчую установу открытого типа, бо без накірування. Были политвязни с детьми, якія вызволились после 1 студеня 24 года. Батьки, якія отбывают покарання у выгляде обмежавання воли без накірування у ПУАТ и при гэтым мають инвалидность, альбо якія з'являються пенсіонерами, альбо виховують дітей до 3 годов. Заявки на отримання допомоги приймаються до 31 травня уключно. Байсол штогод объявляє такие сборы перед летними каникулами, початком навучального года и напередодні калядных святов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Завтра, у понеделок 11 травня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков. Температура по ветру ночи плюс 2-4 градуса, в день 18-20 тепла. На Берестейщине до 23 вышей.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Место и подеи люди. Истории местцев родом с Спадляшча.
4: Он файный был, хороший человек, не лис, не был грубый, то нормальный такий, и хороший, но... Александр, Шурик звали. Ну, всяк бывало, коли лепши, коли горши. Жили добре, не дерліся. И не был против уже, десь и пойдем, то йшли разом, чи на веселе, чи на забаву, чи до колегов тако, йшли на приємці. Там до партии, коли ж партия, ПЗПР, ПЗС, ПСЛ был. Ну, мужик был там, мужик был в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

Героиней сегодняшней встречи у серии «Спадляща родом» была Валентина Берилко с дому Петручук, родом Старого Корніна. Теперь жихарка Новоберезова. Ад нескольких годов спевая у гайнаўских цаглинках. Песни этого хору и сопровождают нашу сегодняшнюю встречу. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская. Заставайтесь и надалей на хвале белорусского радио «Рация».

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Белорусская Радио Рация. С нами не сгубишь правды.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!